0: наша антена. Вейдь на castingradiokiss.fm. Эй, ну да-да-да, давай!
1: Castingradiokiss.fm.
2: Let's go.